0: que ver. Vamos a analizarlo a través de tres encuentros en los que el presidente de los Estados Unidos puede ejercer como juez, jurado o, quién sabe, si verdugo. Vamos a ir precisamente con el primer combate y vamos a hacer que suene la campana por primera vez con este encuentro. El encuentro, el combate número uno entre Rusia y, ojo, no Ucrania, Occidente, porque lo que hemos visto durante esta semana han sido enfrentamientos por parte de Vladimir Putin con distintos líderes que no pertenecen únicamente a Ucrania, sino también que pertenecen a Occidente. Vamos a analizar precisamente qué nos ha llevado hasta este combate y, sobre todo, qué está pasando en estos momentos. Y vamos a empezar poco a poco. En primer lugar, por supuesto que ahora mismo el frente que Rusia tiene delante, el rival al que quiere noquear de forma absoluta es Ucrania. Pero ojo, porque ahora mismo Rusia no tiene ninguna intención de que el combate se pare.
1: ¿Qué día tam назад уже эта информация появилась, но пока это не более чем такие измышления СМИ, средств массовой информации. Какой-либо конкретики на сей счет нет, какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений тоже нет.
0: Sí, pero la cuestión es que muchas veces una de las cuestiones que pasa precisamente en estas veladas de combates es que ya no se centran únicamente en el combate que se está librando, sino de hecho en el combate que puede ocurrir después. Y se ha acusado mucho a Vladimir Putin y a Rusia de que una vez se acabe ese combate en Ucrania, el siguiente encuentro sea con toda Europa. Bien, ¿cuál es la respuesta de Vladimir Putin? Aparte de asegurar que eso es totalmente mentira, básicamente asegurar que Europa no va a noquear ni va a romper a Rusia.
2: С 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход. Просто ставит мировые рекорды, причем сразу по двум критериям. И по числу так называемых санкций, и по их бесполезности. По ущербу, который эти санкции наносят прежде всего самим их авторам и инициаторам, народам некоторых европейских, да и других государств. Желая пошатнуть российское государство, спровоцировать общественный раскол в нашей стране, попытались задушить нашу экономику, финансовую систему, банковскую сферу, подорвать потенциал науки и промышленности, образования. Более того, не в силах победить Россию на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы с нашим народом. Но народ России никому и никогда не сломить. Этого не было никогда и никогда.
0: Y aquí es donde aparece él, el púgil que está protagonizando todos los combates cuando lo que se suponía es que su función fuera precisamente hacer sonar la campana y que los combates llegasen a su final. Bien, Donald Trump quiere continuar el combate contra Rusia no de forma directa, sino a través de sanciones. Después del fallecimiento del senador Lindsey Graham, parece que Donald Trump va a seguir adelante con ese paquete de sanciones a Rusia. Pero atención, porque desde Rusia lo que se opina es que ese puño de Donald Trump, ese puño que busca noquear a Vladimir Putin, puede acabar noqueando, sí, pero al propio Trump.
3: На фоне колоссальных проблем у Вашингтона, это и иранская авантюра, и перспективы обрушения энергетических рынков, рост инфляции в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс, ястребы однопартийца президента США Трампа явно оказывают ему медвежью услугу. Неэффективность санкционного давления на Россию доказана на практике. Хотелось бы надеяться, что в нынешней администрации США помнят, что принятый Конгрессом в период первого срока Трампа закон, который так и назывался «О противодействии противникам Америки посредством санкций, жестко ограничивал возможности президента США по выработке прагматичных подходов в отношении, в том числе, нашей страны. Очевидно, что утверждение новой антироссийской инициативы также призвано, ну, буквально стреножить Белый дом в реализации внешнеполитического курса и осложнить работу по стабилизации двусторонних отношений с Россией, особенно в торгово-экономической сфере. Это будет равносильно, ну, буквально выстрелу в ногу и нанесет ущерб, в первую очередь, самим Соединенным Штатам.
0: Sí, pero ¿dará Donald Trump un paso adelante? Bueno, ahora mismo parece que, desde luego, si Donald Trump tuviera que apostar por corazón, no por idea, apostaría a favor de él, de Volodymyr Zelensky. ¿Por qué? Porque su estrategia en este combate no está siendo el cuerpo a cuerpo, sino el lanzar golpes desde lejos, o lo que se traduce en el ámbito militar, lanzar drones y que ellos se encarguen de hacer el trabajo. Algo que para Volodymyr Zelensky es una buena estrategia,